0: Ой.
1: Радио Стотис. Келья. Келья.
2: Реклама.
3: Каунас. Жальгирио арена. Vasario 13 diena.